0: Гришка Отрепьев. А о тебе!
1: Чего чёрт? Что ты брешешь? Армянин объелся.
0: За правду, братцы!

елочку случайно заглянул. Ох, что увидел я, боярин, бледный, холодным потом обливаясь, дрожа всем телом, несвязно бормоча какие-то слова.

0: Чор шептал! Фу! Фу! Чор дитя! Тише! Царь! Царь!
1: Господи! Чор дитя!
2: Господи!
1: Чур! Чур!

Еще! Боже! Смерть! Прости меня! Вот, вот царь ваш, царь! Простите! Простите!

0: Скажите, как найти мне светлейшего?
1: Я сам к нему балкон свой. Говорится, детки.
0: Балконской. Очень рад познакомиться. Подполковник Денисов, более известный под именем Васькин.
1: Вы к светлейшему по делу?
0: Я со

0: это ужасно просто и гадко. Пьер Безухов, только бы не о ней. А вот как, какими судьбами я приехал, так, знаете, я хотел видеть сражение.
1: Война должна быть перенесена в пространство.
2: О, да.
1: О, да.
0: Вот послушай-ка немецких генералов.
2: Как цель состоит только в том, чтобы ослабить врага, то, конечно, нельзя принимать во внимание потерю частных лиц.
1: О, да.
2: О, да.
1: Перенесть в пространство.

0: И что я еще не ясно вижу на моей шахматной доске. Ступайте!
1: Опять смотрит на дьявольские
0: кости. Храбрей, храбрей, мальчик! Таково ремесло солдата. Аликур, перчье!

0: с невыгодной позиции. Или отойти за Москву. Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение.
1: Приняв сражение пред Москвою, невозможно уклониться.

0: мне Андрей.
1: А вы, батюшка мой, что же вы в Москве останетесь?
0: В Москве? Да, в Москве. Прощайте.

Что? Я товарищу Боже, смерть, прости меня. Вот, вот, царь ваш, царь, простите, простите.

меня отдалась. Зачем, скажи, украдкой, как птица вдруг развалин? Туманное жилище привидений, ночное дно пришишь, там пришишь, там горный ветер. Подслушивать на темном перекрестке, зачем всегда ты здесь под этим дубом? Таинственным проводишь и ночь.

Чаще бы в суде среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых, ласковых и злых.